0: Diana.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Сад.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
20: Гиплеер Тюркияның пети радиосы.
21: Е садай Тюркия.
22: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
23: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
24: Гидар радио мурия Тюркия.
25: Ини адала радио суара Тюркия.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
27: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
28: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangi radio ya?
6: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петершия Радио Садбури, Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
4: Диплеер Туркияның тети радиосы.
12: Е садай Туркия.
18: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
6: Эзо ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
14: Гидарреди амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este radio voz de Turkiye.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

В эфире «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Наталья Эрчелик. В операторской мне помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и следующие рубрики «Калейдоскоп» и Тюркия в списке ЮНЕСКО.

Вначале коротко о событиях дня. Тюркия и еще семь стран решительно осудили заявление ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра обороны Израиля Исраэля Каца о перемещении палестинцев в секторе Газа. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпосланниками США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Рязанскую и Ростовскую области. Израиль нанес серию ударов по югу Ливана. По данным Минздрава страны, 4 человека погибли и не менее 20 получили ранения. Впервые в

0: истории человечества число людей в возрасте 65 лет и старше превысило количество детей в возрасте 5 лет и младше. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях дня. Тюркия и еще 7 стран решительно осудили заявление ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра обороны Израиля Исраэля Каца о перемещении палестинцев в секторе Газа. Министр иностранных дел Тюркии, Египта, Индонезии, Иордании, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов выступили с совместным заявлением после высказываний Бен-Гвира и Каца о перемещении палестинцев. Главы дипведомств решительно осудили заявление двух израильских чиновников о перемещении палестинцев в секторе Газа, включая предложения по планам и механизмам, направленным на принудительное выдворение палестинцев с их земель. Министры подчеркнули, что подобные провокационные заявления и предложения явно нарушают принципы международного права, включая международное гуманитарное право, и представляют прямую угрозу законным и неотъемлемым правам палестинского народа. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером прошли предельно откровенно и были своевременными и весьма полезными, однако о каком-либо прорыве по итогам встречи заявлено не было. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что американские представители изложили ряд идей относительно возможных путей урегулирования конфликта. При этом он не раскрыл содержание этих предложений. По словам Ушакова, Путин заявил американским переговорщикам о реальном прогрессе российских войск на поле боя и выразил уверенность в достижении целей России. Одновременно российский президент подчеркнул необходимость устранения всех первопричин конфликта. Переговоры продолжались более 3 часов. Помимо урегулирования конфликта, стороны подробно обсудили экономические вопросы и потенциальные крупные российско-американские проекты. Ушаков отметил, что встреча вышла за рамки простого обмена мнениями по украинскому кризису. Путин также положительно оценил усилия президента США Дональда Трампа в ведении переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Американские представители прибыли в Украину сразу после переговоров с Владимиром Путиным в Москве, где обсуждались пути прекращения российско-украинской войны. Это первый визит Уиткоффа и Кушнера в Украину с начала войны. В Киев они прибыли поездом. Зеленский заявил, что украинские аэропорты были готовы принять американскую делегацию, однако, по его словам, российские удары не позволили ей прилететь самолетом. Напоминаем, что переговоры Москвы и Киева при посредничестве США остаются приостановленными после 3 раундов, состоявшихся в январе и феврале. В городе Газа семьи собрались на массовое прощание примерно со 100 палестинцами, чьи тела и останки спустя более 2 лет извлекли из-под разрушенных в результате израильских атак домов. Церемония прошла у мечети имама Аш-Шафии в районе Зейтун. Родственники зажигали свечи, возлагали цветы и собирались у фотографий погибших. Работы ведутся в рамках 2-го этапа проекта гражданской обороны Газы по поиску тел под завалами. Он охватывает 147 разрушенных домов, под которыми, по оценкам спасателей, могут находиться останки 1072 человек.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Рязанскую и Ростовскую области. В Рязани после падения обломков дронов произошел пожар на одном из предприятий, которым, по данным украинских мониторинговых каналов и Астра, стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод «Ростнефти». О возгорании сообщил губернатор.

Губернатор Рязанской области Павел Малков. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы сбивали беспилотники, а их обломки повредили одно из предприятий, где возник пожар. Также были повреждены два жилых дома в Рязани и Сапожковском округе. Пострадавших, по словам губернатора, не было. Рязанский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и способен перерабатывать до 17 миллионов тонн нефти в год. Предприятие регулярно становится целью атак беспилотников. В конце июля завод уже приостанавливал работу после одного из налетов, а до этого временно прекращал переработку после атаки 15 мая. Еще одна атака произошла в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о повреждении нескольких жилых домов в Советском, Ленинском и Кировском районах Ростова-на-Дону. По данным главы города Александра Скрябина, пострадали 4 человека, в том числе 2 детей. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в границах улиц, где был нанесен ущерб после падения беспилотников. Кроме того, осколки дрона упали на локомотив пассажирского поезда в Чертковском районе Ростовской области. Из-за этого были задержаны 7 пассажирских поездов. Продолжительность задержки составила около 3 часов. Всего за минувшую ночь российская Минобороны заявила о перехвате и уничтожении 258 беспилотников самолетного типа над регионами России, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Накануне визита Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в Москву Россия и Украина договорились о временном моратории на удары по столицам друг друга. Договоренность предусматривала, что Москва и Киев не будут подвергаться атакам в течение нескольких дней, однако она не распространялась на остальные города и регионы России и Украины. Израиль нанес серию ударов по югу Ливана. По данным Минздрава страны, 4 человека погибли и не менее 20 получили ранения. В Араб-Салиме погибли 2 женщины, еще 6 человек, в том числе 2 девочки, пострадали. В Набатии в результате атаки был полностью разрушен госпиталь. В момент удара пациентов и медицинского персонала внутри не было. Во Франции набирает популярность акция против предложения запретить ношение хиджаба в общественных местах. Женщины, которые сами обычно не носят головные платки, начали публиковать в TikTok, Instagram и X видео, в которых надевают платки в знак солидарности с мусульманками. Поводом для акции стало заявление депутата французской партии «Национальное объединение» Жан-Филиппа Танги. Он сообщил, что в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах будет предложено запретить ношение исламского хиджаба в общественных местах. По словам Танги, мера, запрещающая женщинам носить религиозную одежду, якобы направлена на защиту самих женщин. Он заявил, что ношение хиджаба будет караться штрафом. Заявление вызвало волну критики со стороны политиков, правозащитников и представителей гражданского общества. На этом фоне в социальных сетях начали распространяться видео немусульманок, надевающих платки в знак протеста против возможного запрета. Впервые в истории человечества число людей в возрасте 65 лет и старше превысило количество детей в возрасте 5 лет и младше. Согласно новому докладу Бюро переписи населения США, исторический демографический перелом произошел на фоне резкого снижения рождаемости и увеличения продолжительности жизни. Более 71% населения мира в 2023 году проживало в странах, где рождаемость находилась на уровне или ниже показателя простого воспроизводства населения – примерно 2,1 ребенка на женщину. 10 лет назад таких стран было около 45%. Численность людей старше 65 лет, согласно прогнозу, вырастет с 852 миллионов в 2025 году до 2 миллиардов к 2060 году. За этот период население мира в целом увеличится с 8,13 миллиарда до 10,23 миллиарда человек, а доля пожилых возрастет с 10

до 19,6%. Снижение рождаемости уже вышло далеко за пределы богатых стран. Китай и Индия, два самых населенных государства мира, имеют показатели рождаемости ниже уровня воспроизводства. Среди других крупных стран, перешедших этот порог с 2013 года, Бангладеш, Мексика и Вьетнам. Это были новости.

Заявление сирийских демократических сил СДС, преимущественно контролируемых ЕПГ, о распуске и интеграции в сирийскую армию может стать важным поворотным моментом в почти 40-летней борьбе тюрки против ПКК и связанных с ней террористических организаций. ПКК и связанные с ней группы, признанные террористическими организациями Тюркии, США, Европейским Союзом и многими другими странами, стали причиной гибели десятков тысяч человек в Тюркии и прилегающих районах. Способность ПКК сохранять свое присутствие в течение многих лет в значительной степени зависела от ее деятельности в горных районах, доступа к оружию и ограниченности обычных военных операций в такой местности. Однако использование организации политических и региональных событий было столь же важным, как и ее военный потенциал. После мирного процесса, начатого в 2013 году между Тюркией и ПКК, и выборов в июне 2015 года, террористическая организация продолжила свою вооруженную борьбу вместо того, чтобы сложить оружие, в результате чего мирный процесс был сведен на нет. Впоследствии сирийская гражданская война создала новые возможности для ЕПГ, сирийского ответвления ПКК. Крах государственной власти в ряде северных районов Сирии позволил ЕПГ установить контроль над обширными территориями. Возникновение другой террористической организации «Даиш» сделало ЕПГ важным партнером для США. Действуя под эгидой сирийских демократических сил, ЕПГ получала значительную поддержку в виде оружия и авиации от Вашингтона и установила контроль над значительной частью северо-восточной Сирии. И вот, наконец, этому порядку приходит конец. Почему распалась ПКК? Процесс распада ПКК ускорился после того, как находящийся в заключении ее главарь Абдулла Оджалан в феврале 2025 года призвал сложить оружие и распустить организацию. Политические и правовые события в Тюркии также создали основу для разоружения членов организации и, где это было сочтено целесообразным, их возвращение к гражданской жизни. Такое развитие событий не является исключительно результатом политического решения. В течение многих лет Анкара использовала военное давление и параллельно предпринимала дипломатические инициативы для сужения сферы деятельности ПКК в Тюрке, Ираке и Сирии. Особенно с середины 2010-х годов расширенное использование вооруженных беспилотных летательных аппаратов облегчило нанесение ударов по высокопоставленным кадрам и позициям ПКК. В результате члены ПКК в значительной степени покинули Тюркию и переместились в горные районы Северного Ирака. Количество нападений внутри Тюркии значительно сократилось, а возможности организации действовать открыто были серьезно ограничены. По мере сокращения военных возможностей организации ее деятельность ограничилась пещерами и подземными позициями. Таким образом, нынешний распад обусловлен не только политическим выбором, но и изменением военного баланса за прошедшие годы. Одним из наиболее значительных факторов, ослабивших позиции ЕПГ, стало изменение баланса сил в Сирии. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года сформировался новый политический порядок. Поддержка Тюркии нового сирийского правительства напрямую повлияла на будущее ЕПГ. ЕПГ долгое время рассчитывала на продолжение поддержки со стороны США, однако тесные отношения президента Эрдогана с президентом США Трампом и подход Вашингтона к сокращению своего военного присутствия в Сирии изменили эти расчеты. Кроме того, Тюркия заявила, что может оказать военную поддержку сирийскому правительству в случае необходимости. Таким образом, ЕПГ оказалась в условиях все более ограниченного пространства для маневра как из-за снижения поддержки со стороны США, так и

и из-за потенциальной конфронтации с правительством Дамаска, поддерживаемым Тюркией. Одной из главных целей Анкары стало обеспечение интеграции ЕПГ в политические и силовые институты сирийского государства, а не сохранение ею статуса независимой вооруженной структуры. В некотором смысле от распада ПКК выиграют все стороны. Тюркия сможет положить конец десятилетиям террористической деятельности. Сирия и Ирак смогут извлечь плюсы от большей стабильности на своих территориях, а курдские общины смогут надеяться на политическое будущее, свободное от насилия и вооруженных сепаратистских движений. Однако не все региональные игроки приветствуют такой подход. Израиль, в частности, исторически рассматривал такие группы как потенциальных стратегических партнеров против таких государств, как Тюркия и Сирия. Логика здесь относительно проста. Организации, противостоящие этим правительствам, потенциально могут служить им полезным противовесом. Тюркия поддержала сирийское правительство, сотрудничала с Вашингтоном с целью сокращения его поддержки ЕПГ и, что, возможно, наиболее важно, поддержала интеграцию организации в сирийские государственные институты. Цель состояла в том, чтобы убедить ЕПГ интегрироваться в новые политические и структуры безопасности Сирии, а не добиваться постоянной автономии. В результате Израилю не удалось превратить ЕПГ в игрока, который бы сыграл стратегическую роль, ранее выполняемую США. Это не означает, что Израиль отошел от сирийского вопроса. Военное присутствие Израиля в некоторых районах Южной Сирии и его отношения с друзской общиной остаются важными элементами меняющегося регионального баланса. Однако для Дамаска возможность решения этого вопроса при поддержке Тюркии представляет собой значительный стратегический успех. Поэтому распад ПКК и ЕПГ может стать поворотным моментом, выходящим далеко за пределы Тюркии. Анкара, используя сочетание военного давления, дипломатии и политического взаимодействия, постепенно сузила пространство для маневра организации в Тюркии, Ираке и Сирии. Если этот процесс будет успешно завершен, его последствия могут выйти за рамки простого прекращения террористической деятельности ПКК. Тюркия может положить конец четырем десяткам лет террористических атак, Сирии и Ирак выиграть от ликвидации организации. В более широком смысле, конец ПКК ЕПГ может продемонстрировать, что для достижения прочного мира одной военной победы недостаточно. В случае успеха этот процесс может ознаменовать начало новой эры стабильности в Тюркии, Сирии и Ираке и иметь далеко идущие последствия для Ирана и всего Ближневосточного региона.

Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию песню «Илды Злат». Ее исполнят для вас Айшегюль Ардинч, Мехмет Нежит Туачан и Тюрхан Юкселяр.

львов или сфинксов. Это каменоломня и скульптурная мастерская Есемек. Это один из самых самобытных примеров богатого археологического наследия Анатолии, который имеет огромное значение не только благодаря обнаруженным здесь произведениям, но и потому, что он наглядно демонстрирует процесс, простирающийся от добычи камня в карьере до превращения его в скульптуру в античные времена. Каменоломня и скульптурная мастерская Есемек с 2012 года входят во временный список всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве объекта культурного наследия. Есемек расположен примерно в 23 километрах к юго-востоку от района Ислахие турецкой провинции Газиантеп, на западных склонах горы Каратепе, недалеко от квартала Есемек. Благодаря наличию в этом районе запасов высококачественного базальта, в древности это место стало чрезвычайно благоприятным центром для крупномасштабного производства каменных изделий и скульптур. Сегодня на этой территории обнаружено сотни скульптур, рельефов и полуготовых архитектурных элементов. Среди них особое внимание привлекают, в частности, лев-страж ворот, сфинксы, сидящие и крылатые львы, а также различные рельефы. При этом значительная часть этих произведений осталась на разных этапах производства. Именно это является одной из особенностей, делающих Есемек уникальным. Здесь мы сталкиваемся не только с произведениями искусства, но и со следами производственного процесса, датируемого тысячелетиями тому назад. Исследования, посвященные истории Есемека, со временем обнаружили новые сведения. В досье, представленном в ЮНЕСКО в 2012 году для включения во временный список ЮНЕСКО, было отмечено, что мастерская действовала, в частности, в период поздних хеттских государств в IX и VIII веках до нашей эры. Однако новые археологические исследования, проведенные в последние годы, выявили данные, свидетельствующие о том, что история Есемека может уходить корнями еще дальше, в эпоху Хеттской империи. Таким образом, Есемек теперь изучается не только как скульптурная мастерская определенного периода, но и как гораздо более обширный археологический объект, способствующий пониманию многовековой традиции каменной резьбы и скульптуры в Анатолии. По мере продолжения научных исследований, наши знания об истории Есемека также продолжают пополняться. Так что же делает Есемек столь ценным с точки зрения ЮНЕСКО? Один из важнейших ответов на этот вопрос кроется в самом процессе производства. В Есемеке можно увидеть следы различных этапов производства – добычу камня из карьера, подготовку подходящих блоков, придание грубой формы скульптуре. В досье, представленном в ЮНЕСКО, эта особенность особо подчеркивается. Ведь Есемек помогает нам понять, как в древности обрабатывались большие каменные блоки и оценить уровень развития искусства и производственных технологий того времени. Иными словами, это не просто место, где находятся древние скульптуры. Это огромная мастерская под открытым небом, где до сих пор можно прочитать информацию о производственных знаниях, накопленных тысячи лет тому назад. Еще одной особенностью, отмеченной в оценке ЮНЕСКО, является то, что Есемек несет в себе следы взаимодействия культур. В этом регионе прослеживается преемственность хеттских художественных традиций, однако со временем здесь также проявляется художественное влияние соседних культур. Культурные связи на протяжении истории, развивавшиеся между Анатолией и Северной Сирией, нашли свое отражение и в художественном мировоззрении Есемека. Львы, сфинксы и разнообразные рельефы отражают не только эстетические представления той эпохи, но и верования, а также символический мир. Таким образом, ценность Есемека с точки зрения ЮНЕСКО сводится к двум ключевым аспектам. Он является свидетельством взаимодействия в области искусства и технологий между различными сообществами и представляет собой чрезвычайно важный центр, сохранивший до наших дней традиции скульптурного искусства древних эпох. Ну а сохранение этого уникального наследия также является результатом многолетней работы.
Каменоломня и скульптурная мастерская Есемейк были зарегистрированы в 1988 году как археологический памятник и взяты под охрану в соответствии с

законодательством Тюркии о защите культурных ценностей. История научных исследований этого объекта уходит корнями гораздо дальше в прошлое. Есамек привлек внимание научного сообщества в конце XIX века. С 1950-х годов здесь проводились масштабные археологические раскопки. В период с 1989 по 1991 год здесь были проведены новый этап раскопок и работы по благоустройству территории. А с 2004 года велась работа по развитию статуса этого места как музея под открытым небом. Таким образом, скульптуры, каменные карьеры и производственная площадка стали сохраняться не как разрозненные фрагменты, а как элементы единой исторической производственной системы. Подача заявки на включение Есемека в список ЮНЕСКО знаменовала начало нового этапа в деле сохранения Есемека. После включения этого объекта в предварительный список в 2012 году была активизирована работа по подготовке его кандидатуры к включению в список всемирного наследия. В рамках протокола, заключенного с Министерством культуры и туризма Тюркии, велась работа по подготовке досье кандидатуры и плана управления объектом, а археологические исследования вновь набрали обороты. Проведенные в последние годы поверхностные исследования и раскопки предоставили новые данные, свидетельствующие о том, что Есемек не ограничивается лишь известными скульптурами грубой формы, а должен рассматриваться в совокупности с окружающим археологическим ландшафтом. Эти исследования способствуют более детальному пониманию границ территории, ее истории и системы производства. Именно это стало одной из важнейших новых тем, возникших с течением времени. Понимание Есемека не просто как скульптурной мастерской, а как целостного археологического ландшафта, связанного с окружающей средой. В ходе новых исследований изучаются поселения, расположенные поблизости от мастерской, исследуются исторические условия, в которых осуществлялось производство, и документируются новые археологические находки. Таким образом, концепция сохранения выходит за рамки простого сохранения отдельных скульптур. Научные исследования, управление объектами, охрана окружающей среды и передача культурного наследия будущим поколениям становятся неотъемлемой частью этого процесса. Эти усилия, предпринимаемые турецкими учреждениями и учеными, способствуют более детальному пониманию археологической ценности Есемека. Каменоломня и скульптурная мастерская Есемек сегодня демонстрируют нам не просто скульптуры древних времен. Она рассказывает историю тысячелетнего производства от момента отделения камня от породы до момента, когда он начинает превращаться в льва, сфинкса или рельеф в руках мастера. Более того, продолжающиеся научные исследования постоянно добавляют новые данные к этой истории. Это большая мастерская под открытым небом, раскинувшаяся на территории района Ислахие в Газиантепе, является впечатляющим культурным наследием, демонстрирующим, что Анатолия была родиной не только цивилизации, но и богатых традиций производственных знаний, искусства и ремесла. Дорогие друзья, сегодня мы побывали в каменоломне и скульптурной мастерской Есемек, где камень превращается в тысячелетнюю память. И до следующей встречи уже у другого уникального объекта культурного наследия Тюркии.

уважаемые слушатели, напоминаем вам некоторые события дня. Тюркия и еще 7 стран решительно осудили заявление ультраправого министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и министра обороны Израиля Исраэля Каца о перемещении палестинцев в секторе Газа. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со спецпосланниками США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. В ночь на воскресенье украинские беспилотники атаковали Рязанскую и Ростовскую области. Израиль нанес серию ударов по югу Ливана. По данным Минздрава страны, 4 человека погибли и не менее 20 получили ранения. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире! Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция вину радио са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның теки радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
6: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
14: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди Радио Глас Тюркия.
3: Гидарри Диамурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: este periodo januario-agosto. Teados del televisión.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Дентай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
11: Да, Туркия Ганг Радио, да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит Голос Туркия.
17: Эфирда Туркия овозы.
14: Гитлер Туркияның тети радиосы.
9: Е сыдай Туркия.
18: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
0: Эво ифонетис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
19: Гидарре би амурия Туркия.
8: Ини адала радио суара Туркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
4: Este radio voz de Turkia.
6: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
15: Efir da Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hongia radio ya. Ovde radio glas Turkia.
5: Turkia une radio sa.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
16: Айч, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит Голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Диплеер Туркияның тети радиосы.
6: Е садай Туркия.
5: Аңлаватқаныңла Туркия овозы радиосы.
11: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
13: Гидарреди амурия Туркия.
0: Ини адала радио суара Туркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
2: Este radio voz de Turkia.
16: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkia.
3: Efir de Turkia ovoz radio.
4: It Turkia hongia radio ya.
2: Ov de radio glas Turkia.
9: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.